Где бы мы с вами территориально ни находились, везде и всюду, сегодня, 4 июля, отмечается Международный день отдыха от праздников. Получается, никакого праздника нам сегодня, но в любом случае отдыхаем. Упорное приятное действие. В столице 3 часа 19 выходных минут. Кто куда, Silent Circle и Белый Орел приближаются к нам на Retro FM HD.

Короче, считается, что лучше не сидеть без дела, лучше лежать, лениться, когда выходные, конечно, позволяют. Но такие заводные мелодии, мне кажется, вообще против того и того. Что-то вроде встали, потянулись, ай да в пляц. Вообще не стоим с вами на месте, движемся вперед из песни на Ретро FM с песнями Modern Talking и Backstreet Boys. Они впереди, в столице 3 часа 36 минут.

детстве мечтали скорее стать взрослыми, чтобы делать все, что хочется. Оказывается, перед этим нужно сделать все то, что в том числе и не хочется, а там уж сил не останется. Какова ирония получается? Мы же с вами давайте со всей силы, пока время позволяет, отдыхаем. Еще раз отдыхаем. В столице 3 часа 49 минут. На Ретро FM на подходе Джордж Майкл и Битлз.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Когда что-то over, что-то заканчивается, по логике что-то должно начинаться. Вот мода точно циклична, одни тренды сменяют другие, затем через года и годы история повторяется, былые тренды возвращаются. Стилисты-дизайнеры утверждают, что сейчас возвращается мода 90-х. Ну, по крайней мере, естественная брутальная внешность у мужчин, мужская лысина в том числе. Это то, чего не следует как-то стесняться в этом 2026-м. Вот это говорят специалисты, что мы поговорили-поговорили, и хватит. В столице 4 часа 20 минут. Далее ждем и слушаем на Ретро FM Владимира Преснякова и команду «Акцент».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Шаразан, или по-нашему Телемилитрямде. Ну, как вариант, это выдуманное место, где царят свобода, гармония, искренние чувства. Она символизирует местность, где, куда двое влюбленных могут сбежать от повседневности, чтобы обрести счастье. Музыкально примерно об этом мы сказали. Нам Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ, на смену которым уже приближаются Рейджа и Дмитрий Маликов. Столица 4 часа 35 минут.

некоторые считают, есть только два варианта harmony, гармонии, гармоничной жизни. Люби, либо люби тех, с кем живешь, либо живи с тем, кого любишь. Мы с вами в целом продолжаем сейчас заниматься одним из любимых занятий, отдыхать, конечно, бок о бок с проверенными временем музыкальными историями на Retro.fm. На подходе Silent Circle и Лев Лещенко. Их частички творчества скоро услышим. Столица, 4 часа 49 минут. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 5 утра в Москве. Новый музыкальный час. Начнем с песни из «Кавказской пленницы».
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Жизнеутверждающий трек Демиса Руса с Анара Трепем. Главный посыл, которого мы будем танцевать, когда придет день. В любой день недели, но вечером с 9 до полуночи наша эфирная вечеринка Ретро ФМ, как всегда, приглашает всех желающих на танцпол. Если что, заглядывайте, подтягивайтесь. А в самые ближайшие минуты встречайте Роксет и Иваныч. Ретро ФМ, столица, 5 часов 20 минут.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

моя, скала-ла-ла-ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.

еще какой холидей, или еще какой праздник нынче у поклонников Мадонны, потому что буквально вчера состоялся релиз ее нового альбома Confessions on Dance Floor 2. Этакий альбом-сиквел продолжает исследование Мадонны и танцевальной электронной музыки. Как будет, что ли, свободная минутка? Нужно будет заценить. Лично точное же столичное 5 часов 35 минут Альбана, Рамина Пауэр и Моджо прямо по курсу на ретро.

Некоторые считают, что Москва как-то опухла. В оправдание этого скажу, что в июне и июле не больше, чем другие регионы нашей страны. Тополиный пух везде и всюду. Иду к этому. Но как это часто бывает и случается, скоро все закончится. Мы же с вами ни на минуту не заканчиваем наши выходные музыкальные приключения. Отдыхаем вместе на Ретро FM в столице 5 часов 49 минут. Скоро услышим Rolling Stone.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Когда-то давно, но все еще правда, Крис Ри написал эту песню для своей дочери, точнее, посвятил ей, чтобы выразить свою безграничную отцовскую любовь и надежду на то, что в ее будущей жизни будет все хорошо. К слову, у Криса две дочери, как хороший отец, он написал песню и для младшей. Правда, песня для младшенькой не настолько известна, как это называется, Джулия. В столице 6 часов 19 минут. С минут на минуту услышим Константина Никольского и Crazy Frog на Retro FM. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: же «Маленькая любовь» или, как говорят Рики и Повари, «Пикало Амора» в перспективе или со временем может превратиться в большое глубокое чувство. В столице тем временем 6 часов 35 минут. И, не чувствую, а знаю наверняка, сэр Пол Маккартни, Майкл Джексон, Игорь Саруханов на подходе на ретро-ФМ точно не пройдут мимо. Ожидаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

Твой образ фая, твой образ огонь. Главное правильно подобрать не только к лицу, но и в целом к луку сандалии и носки. Специалисты, то есть стилисты в мире утверждают, что это сочетание теперь не что-то отвратительное, а имеет место быть в гардеробе. Ну и на вас, и на нас. Нынче это модный тренд. Если что, модничаем так. А здесь, на Retro FM, ждем скорого музыкального появления Билли Джоэла и команды Дубы Колдуны. В столице 6 часов 50 минут.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

едва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Жители Багамских островов, мамы, папы, их дети, родители, как вариант, обладатели шоколадного загара, а вот буквально в шоколаде аэропорт Брюсселя высмотрел факт, что он считается крупнейшей в мире точкой продажи шоколада. Там продается более 1,5 килограммов шоколада в минуту и около 2 тонн в день. Воу! Прям сослепается, что ли, от этого факта. Ну, а если серьезно, всем доброго утра! Это 7 часов 20 минут в столице. Это Ретро-ФМ. Игорь Николаев и Наташа Королева на ближайшее. Ожидаем.
1: Реклама.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Верно ли утверждение, что это один из заметных треков копилки итальянца Рикардо Поли после его победы на фестивале Сан-Ремо в 82-м году? В целом, да. Когда что-то очень хочешь получить, достичь, и в итоге получаешь это, некоторые останавливаются на достигнутом. Но не Рикардо. После победы он не расслабился, продолжил творить хиты, как этот. Мы же с вами, пока выходное время позволяет, наоборот, расслабляемся, отдыхаем, ждем второго музыкального появления на Ретро-ФМ. Bad Boys Blue и Стинга в столице 7 часов 35 минут.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: А два дня сильнее одной ночи? Или вообще, как считать, проверять силовые показатели? Есть ли некая формула? Нужно поинтересоваться группой «Мираж». Все глупости, конечно, потому что кому-то уже пора идти отсыпаться после бессонной ночи, то... Говорю всякое. Все, прекращаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. Далее, через 10 минут, ровно 8, встречайте Андрея Мариева на Ретро-ФМ. Он на подходе. Услышимся.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

0: что там школа? Вот время пройдет, и уже в институте совсем не узнать девушку будет. Так, это группа «Браво» на Ретро-ФМ. Валерий Сюткин, его совершенно потрясающий голос и манера, уверен, друзья, узнали все. 8 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго утра, настроения прекрасного. Давайте пока знакомимся с гороскопом на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 4 июля, день субботний начинается. Завершите старые дела, освободитесь от ненужных обязательств. Овны, чтобы избежать лишней нервозности, займите себя активным преобразованием внутреннего мира. Ну, для начала определитесь с ним, в принципе, существует он и насколько велики его границы. Так, тельцы, от умения вовремя промолчать и выслушать дружба становится крепче, помните это. Близнецы, чужое мнение о вашей работе может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, планируя поездку, будьте внимательны, возможны неожиданные изменения маршрута. Львы, сегодня вам потребуется терпение и умение спокойно воспринимать изменения. Девы, возможны неожиданные разногласия с любимым человеком. Лучше сделать паузу и не выяснять отношения. Весы, вам вряд ли захочется заниматься рутинными делами, но после небольшого отдыха все получится. Скорпионы, если ребенок будет вести себя импульсивно и вызывающе, значит, он хочет внимания. Стрельцы, разговор с родителями может вернуться к старым темам, не сопротивляйтесь этому. Козероги, в дороге будьте внимательны, не исключены задержки и нервное поведение водителей. Водолеи, если возможно, отложите покупки, они будут невыгодны. Рыбы, неожиданная ситуация может вас озадачить, но вы сможете найти лучшее решение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот так вот раннее-раннее утро субботнее уже звучат приглашения потанцевать от группы «Альфавиль» на Retro FM в 8 часов и 19 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я от души рад вас поприветствовать, друзья. Ну, я уж не знаю, приглашение к танцу насколько актуально, я пока к своему личному состоянию физическому еще не прислушивался. Надеюсь, у вас в этом плане все в порядке. Скоро Юрий Антонов «Антик», а впереди новости.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете уже сегодня в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королёва 1D.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Дразниться, конечно, нехорошо. Но, с другой стороны, можно это расценивать не как дразнилку, мол, вон оно море, а где ты, а просто как повод помечтать и стремиться к осуществлению мечты. Юрий Антонов на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Да, приятно рассказать о чем-нибудь хорошем и новом. Да-да, друзья, именно так. Поэтому я от всей души вам рекомендую скачивать приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Что такое кнопки? Забудьте о кнопках. Лучшая музыка, любимые ведущие, вот это мы. Популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без, простите за выражение, регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились, друзья.

0: Вот смотрите, какое завидное постоянство. Начинали мы этот час с предложения потанцевать и завершаем таким же предложением, на сей раз уже от квартета Ace of Base. Ну, можно слегка модернизировать это предложение в виде настоятельной рекомендации сделать утреннюю гимнастику. Слабо? Если нет, то начинайте. Музыка, она располагает. В ближайшие минуты Сиси Кетч и Самоцветы на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
7: 12+. We'll be right back.

0: И вроде бы дуэт Modern Talking никакого пляжного смысла в эту песню не вкладывал, но благодаря Сергею Минаеву в нашей стране эта песня исключительно пляжного характера. Правда же, да? Я всегда хорошо загораю, раю-раю. 9 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго утра. И если вы сейчас находитесь под солнышком ярким, помните, загорать надо аккуратно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, ну от звезды по имени Солнце давайте к другим звездам обратим свое внимание. Гороскоп на Ретро-ФМ, 4 июля, суббота сегодня. Завершите старые дела и освободитесь от ненужных обязательств. Овны, чтобы избежать лишней нервозности, займите себя активным преобразованием внутреннего мира, безусловно, чрезвычайно богатого. Тельцы, от умения вовремя промолчать и выслушать, дружба становится крепче, помните это. Близнецы, чужое мнение о вашей работе может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, планируя поездку, будьте внимательны, возможны неожиданные изменения маршрута. Львы, сегодня вам потребуется терпение и умение спокойно воспринимать изменения. Девы, возможны неожиданные разногласия с любимым человеком, лучше сделать паузу и не выяснять отношений. Весы, вам вряд ли захочется заниматься рутинными делами, но после небольшого отдыха все получится. Скорпионы, если ребенок будет вести себя импульсивно и вызывающе, значит, он хочет внимания. Стрельцы, разговор с родителями может вернуться к старым темам, не сопротивляйтесь. Козероги, в дороге будьте внимательны, не исключены задержки и нервное поведение водителей. Водолеи, если возможно, отложите покупки, они будут невыгодны сегодня. Рыбы, неожиданная ситуация может вас озадачить, но вы сможете найти лучшее решение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: горячие девчонки и крутые парни, в общем-то, а также их родители, которые тоже по крутости и горячести своей еще почти ничего не растеряли. Всем доброго утра, друзья. Bad Boys Blue на Retro FM в 9 часов и 20 минут. Скоро Stars on 45 и Андрей Губин на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
8: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Интернет-поток Retro FM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90. 12+.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: 9:30 в столице. Творческое наследие легендарных Битлов на Retro FM в исполнении голландского коллектива Stars on 45. Обратите внимание, друзья, на то, как бережно, на то, с какой любовью все сделано. Итак, 9:30, и обратите внимание, с какой любовью и с какой бережностью Марат Бекметов новости подбирает для вас прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Посольство Кипра в России объявило о возобновлении работы визовых центров. Они начнут принимать документы с понедельника, 6 июля. В заявлении говорится, что налажено сотрудничество с компанией BLS International. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. За визу для заявителя старше 12 лет придется заплатить 90 евро. Напомню, визовые центры Кипра находятся в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. 97% пользователей в России имеют меньше 20 банковских карт. Такую статистику привела директор департамента национальной платежной системы ЭЦБ Алла Бакина. Она уточнила, что перед принятием закона эксперты смотрели данные вместе с банками, сколько в среднем у людей карт в кошельке. Ранее, напомню, был принят закон, которым устанавливается предельное число банковских карт на одного человека, не больше 20. В отдельных случаях Центробанк может разрешить гражданину превышать этот лимит. В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. На турнире завершился розыгрыш 1/16 финала. Сборная Аргентины в овертайме обыграла Кабо-Верде со счетом 3-2 и вышла в 1/8. Сборная Колумбии со счетом 1-0 обыграла команду Ганы, также вышла в 1/8. Сегодня в первом матче 1/8 финала в 8 вечера по московскому времени начнут играть сборные Канады и Марокко, в полночь команды Парагвая и Франции, а уже завтра в 23 часа начнут играть Бразилия и Норвегия. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле зафиксирована в 3 регионах России. Согласно статистике, больше всего в среднем получали на Чукотке почти 251 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч, в Магаданской области почти 205 тысяч рублей. Самые высокие средние зарплаты отмечены в сферах, связанных с добычей нефти и газа, финансами, производством табачного.

ручных изделий, а также воздушным, космическим и трубопроводным транспортом. Как предприниматели чаще всего называют свой бизнес? Яндекс.Карты изучили больше 4 миллионов названий организации в России и узнали, что самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах или агентство недвижимости «Твердый знак» в Дербенте. Самые распространенные имена в названиях «Елена», «Ольга» и «Анна», а среди самых редких, например, «Августина», «Миранда» и «Милослава». На вывесках встречаются названия животных, чаще всего «Кот», «Лиса» и «Медведь». Растения также не остались в стороне. Больше всего можно встретить организации, которые названы в честь березы, ромашки или ели. Конец выпуска курса валют. На выходные и понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. На этом пока все. Далее музыка. Андрей Мареев на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: Любовь любовью, друзья, но есть вещи, которые тоже интересуют людей помимо романтических устремлений. Это, конечно же, всегда и везде, и постоянно. Кто, как, почему и, самое главное, зачем и с кем. Ну, я имею в виду, пишут песни, которые мы любим и слушаем на Ретро-ФМ. Программа «Ю» и Юрий Гурьянов расскажут и будут отвечены как раз, вот, будут даны ответы на эти самые вопросы. Друзья, не пропустите ни в коем случае уже сегодня в 13:00 с вами программа «Ю». О чем? Узнаете позже.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Вечеринка.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Истории, рассказанные поздно ночью, ну или о событиях, которые произошли поздно ночью, мы оставим, наверное, все-таки ночному времени. А сейчас утро, причем оно уже не раннее, и от этого становится все только бодрее и добрее. Дуэт Maywood на Retro FM в 9 часов и 50 минут.
1: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.

0: За что уж в действительности Тутанхамона называли Тутанхамоном, история, может быть, и не умалчивает, а говорит очень-очень тихо и строго определенные уши, но автору виднее именно так. Да и для рифмы, и для красоты слога подошло больше вот эта именно версия подошла. Группа Nautilus Pompilius на Retro FM, 10 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я рад вам пожелать доброго утра, друзья, и давайте ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 4 июля, суббота. Завершите старые дела и освободитесь от ненужных обязательств. По-моему, неплохой план действий. Овны, чтобы избежать лишней нервозности, займите себя активным преобразованием внутреннего мира. Тельцы, от умения вовремя промолчать и выслушать, дружба становится крепче. Помните это. Близнецы, чужое мнение о вашей работе может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, планируя поездку, будьте внимательны, возможны неожиданные изменения маршрута. Львы, сегодня вам потребуется терпение и умение спокойно воспринимать изменения. Девы, возможны неожиданные разногласия с любимым человеком, лучше сделать паузу и не выяснять отношения. Весы. Вам вряд ли захочется заниматься рутинными делами, но после небольшого отдыха все получится. Скорпионы. Если ребенок будет вести себя импульсивно и вызывающе, значит, он хочет внимания. Стрельцы. Разговор с родителями может вернуться к старым темам. Не сопротивляйтесь этому. Козероги. В дороге будьте внимательны, не исключены задержки и нервное поведение водителей. Водолеи. Если возможно, отложите покупки, они сегодня будут невыгодны. Рыбы. Неожиданная ситуация может вас озадачить, но вы сможете найти лучшее решение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 10:20 в столице. Это Рикардо Фолли на Ретро FM. С одной стороны, невероятно серьезный, глубокий. С другой стороны, совершенно потрясающе мелодичный, как, собственно говоря, и всегда. Не хочу говорить, как все представители итальянской эстрады, потому что здесь обобщать, конечно же, не следует, но как многие из них. Совсем скоро здесь на Ретро FM услышим Льва Лещенко и Мику, а еще будут новости.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
12: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные дни еще будут поверь.
1: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
17: Ретро FM.
18: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: То одно, то другое. Вот так вот в рифму можно это обозначить, но это больше подходит к будням, на выходных днях все, если не распланировано, то как минимум идет так вот спокойненько себе самотеком, и что одно, что другое, пусть идет. Самое главное, чтобы никто не волновался. Лев Лещенко на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ.

RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: О жизни и о себе за 3 минуты, конечно, не расскажешь, но некоторые пытаются. Например, яркий представитель шведского евроденса и местами даже хип-хопа доктор Албан. А я пойду дальше. За 20 секунд расскажу вам, как кое-кому несказанно повезло, и при этом ни слова не скажу о себе. 18 июля, то есть уже через 2 недели, победители игры «Круиз Ретро FM 2026 отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты. Круиз продлится до 28 июля, то есть у наших путешественников будет достаточно времени, чтобы по полной отдохнуть на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Так что следите, друзья, за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Filtrum Sti.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Наверняка у кого-то из вас, да, ну, почти у каждого, каждого второго или каждого третьего, сегодня есть повод для того, чтобы поздравить себя, друзья. Поэтому примите эту песню от Рафаэла Кара в качестве музыкального поздравления от Ретро FM, ну или просто в качестве пожелания хорошего выходного дня. 11:20 в столице, меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете уже сегодня в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро
6: FM. Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
11: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёчки еще будут, поверь.
11: Воровайки.
14: А я такая из Ростова-на-Дону.
11: Сбор гостей в 17:00, 18+.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
17: Круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: летнее настроение.
1: На Ретро FM.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Но бывает, что и ночь горит такими огонечками, а бывает, что и посредь бела дня есть такие сигналы, которые привлекают к себе внимание. Вот один из таких, друзья. Каждое воскресенье в 13:00 на Retro FM выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта отвечают на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Retro FM. И если дорогой гость отвечает неверно, а такое происходит сплошь и рядом, вы можете заработать приличную сумму. Так что оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а в это воскресенье, то есть уже завтра, в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Друзья, не пропустите, включайте Retro FM в 13:00 и не выключайте.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Retro FM.
6: Реклама.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Пирожные мочи. В кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
12: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
13: 15+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: А представьте, друзья, если бы мы, люди, понимали язык птиц. Вот летит птичка такая, невысоко, чтобы было слышно, и верещит, чирикает изо всех сил. Не целуйся без любви, а ты все понимаешь. Вот такая шубадуба. 11 часов 50 минут в столице. Дальше Майкл Джексон, Энди Уильямс на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015.
18: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
19: 12+.

0: столице уже полдень на Ретро FM. Скоро Бонни, Pet Shop Boys и наша рубрика «Афиша». Ретро, Ретро
1: FM. Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла семейная комедия «Дед Фомич». В центре истории пожилой Фомич, который годами не может найти общий язык с детьми и внуками. Отчаявшись вернуть семью, он идет на авантюру, объявляет родственникам, что смертельно болен. План срабатывает, все в итоге собираются под одной крышей, но вместо сентиментального примирения встреча дает повод вспомнить старые конфликты. Молодого Фомича играет Никита Кологривый, а современного – Николай Добрынин. В музее-заповеднике Архангельское стартует летний фестиваль новых форм искусств «А-Сияние». Центральным событием первых дней станет мировая премьера хореографического спектакля «Сияние», посвященного княгине Зинаиде Юсуповой, последней владелице усадьбы. Главную партию исполнит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева при участии симфонического оркестра имени Светланова. Начало представления в 21:30. Музей современного искусства открывает выставку графических картин режиссера Георгия Данелли. Это он снял «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Весь проект выстроен по хронологическому принципу. Ключевое внимание уделяется графическому наследию. Зрители смогут увидеть на выставке, как режиссерское мышление формируется через линию, как эволюционирует авторский метод и как из быстрых набросков рождаются характеры, ситуации и целые миры, знакомые по фильмам. В Лужниках сегодня день московского спорта. Фестиваль объединит спортивные активности, встречи с известными атлетами, вечерний концерт. Работают десятки тематических площадок для детей и взрослых, где можно не только посмотреть соревнования, но и принять участие в тренировках и мастер-классах. Гости смогут встретиться со спортсменами, попробовать силы в воркауте, стритболе, йоге, фитбоксинге и выполнении нормативов ГТО. Ну а завершится фестиваль большим вечерним концертом. Вход свободный. Ну а в музее-заповеднике Коломенское сегодня московский Сабантуй. Это городской праздник, посвященный традициям татарского и башкирского народов. Работают этнодеревни, выставки, спортивные площадки и детские зоны. Проходит большая концертная программа с участием коллективов из разных регионов России. В течение всего дня гости смогут познакомиться с национальной кухней, посетить мастер-классы, увидеть соревнования по борьбе кореш и принять участие в народных играх. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Я всем желаю прекрасной субботы.
1: Афиша на Ретро FM.

0: Иногда человек задумывается, где же можно сразу все и с огромным удовольствием. Так я вам подскажу. Скачивайте новое приложение Retro FM. Это быстро, удобно и никаких лишних кнопок, друзья. Здесь лучшая музыка, любимые ваши ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите, а когда найдете, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Это точно город?
4: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр Интерио. Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему чему много мебели.
10: Королёва 1D.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Да, картина будет полностью завершена. Но мы же люди возвышенные, мы же вдохновленные летом. Мы на такие мелочи внимания не обращаем, правда же? Юрий Шатунов на Ретро FM в 12:35. Скоро дуэт Роксет, Игорь Корнелюк и Хулио Иглесиас.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Еще немного, еще чуть-чуть, и она начнется. Готовьте чай, кофе, бумажные платочки и восторженные отзывы, друзья. Программа «Ю» начнется ровно в 13.00, как ей и положено. Напомню, что каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает музыкальные истории и ставит для вас как всем известные хиты, так и уникальные, редко звучащие записи ваших любимых исполнителей. И сегодня в программе «Ю» речь пойдет о Джордже Майкле. Я, Андрей Мореев, на этом с вами сегодня попрощаюсь. До встречи завтра с утра пораньше. Всем счастливо, пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.

0: В Москве 13 часов. Самое время, наконец, узнать что-нибудь еще об одном классном артисте.
1: Ретро-ФМ. Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю». С Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда по субботам на Ретро-ФМ программа «Ю». И здесь про музыку, проверенную временем, и про исполнителей, которые эту музыку создавали. Сегодняшний артист не просто исполнитель. Он автор большинства своих песен. Причем это касается и музыки, и слов. Начинал он в дуэте, но довольно быстро переключился на сольное творчество. Музыка его очень разная. Под нее можно радоваться, задумываться о важных вещах и даже немного иногда поплакать. Конечно, невозможно подсчитать количество романтичных моментов, которые случались по всему миру под музыку, созданную этим человеком. Причем это касается совершенно разных поколений. Итак, сегодня у нас артист, композитор, продюсер, который очень сильно повлиял на облик поп-музыки. Это Джордж Майкл. С годами много чего меняется в этом мире, включая музыкальные тренды, но его песни продолжают звучать на радиостанциях по всему миру и, конечно, в эфире самой лучшей радиостанции — Ретро-ФМ. Джордж Майкл из тех артистов, которые абсолютно не боятся экспериментов. Он показал, как поп музыка может быть и художественно честной, той, где исполнителю не надо переступать через себя, и при этом коммерчески успешной. В его песнях и танцевальная энергия, и лирические баллады, а также сильное влияние соул-музыки. Сегодня в программе «Ю» много ярких хитов Джорджа Майкла и, конечно, интересных историй, связанных с исполнителем. Также поговорим о каверах на его песни и композициях других исполнителей, которые перепел уже сам Джордж. Вспомним красивые дуэты. В общем, будет музыкально, познавательно, ну и вспоминательно. Кстати, слово «вспоминательно» в словарях искать не надо. Это просто мое такое спонтанное изобретение. А начнем мы с одного из самых жизнерадостных и узнаваемых хитов Джорджа Майкла — песни «Wake me up before you go-go» — «Разбуди меня перед тем, как уйдешь». Композиция вышла в 1984 году, еще в составе дуэта Wham, и моментально стала международным хитом, возглавив чарты во многих странах мира.

0: Это композиция «Wake me up before you go-go». Кстати, название и текст появились благодаря записке, оставленной для Джорджа Майкла на холодильнике.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, в программе «Ю» сегодня еще один талантливый человек. Легендарный британский певец и композитор, чей голос и стиль мы узнаем буквально с первых звуков. Джордж Майкл. И хотя в детстве он увлекался музыкой, его первой мечтой было стать летчиком. Но проблемы со зрением изменили планы Майкла. В итоге именно музыка из хобби превратилась в серьезное главное дело жизни. Будущий суперстар родился в Лондоне в семье греко-киприота и англичанки. Его полное имя при рождении — Йоргиос Кириакос Панайоту. Отец Джорджа Майкла владел небольшим ресторанчиком и, мягко говоря, считал музыку несерьезным занятием, хотя сам при этом был музыкантом. Папа пытался готовить маленького Йоргиоса к простой рабочей жизни, но у судьбы были другие планы на юного Джорджа Майкла. Переломный момент в жизни будущего артиста случился в 75-м году, когда ему было всего 12 лет. Именно тогда, в школе, он познакомился с Эндрю Риджли, с которым позже они создали небезызвестную группу Wham. Парни были одного возраста и оба интересовались музыкой, поэтому быстро нашли общие темы для разговоров. В 81-м году они создали тот самый дуэт Wham. Именно в этот период Йоргиос берет в себе псевдоним Джордж Майкл. И музыкальная магия случилась. Песни Wham моментально стали попадать в хит-парады. В том числе их композиции с первого альбома Fantastic 83-го года. Например, вот это под названием Young Guns Go For It. Молодые ребята, вперед!

Много песен периода группы Wham стали мега успешными, но одна из них особенно. Эта композиция создана еще в момент существования коллектива, но у большинства из нас она ассоциируется исключительно с Джорджем Майклом. Это та самая романтичная история Careless Whisper, беззаботный шепот или беспечный шепот. И вот этот вот глубокий взрослый хит Джордж Майкл сочинил в обычном лондонском автобусе, когда ему было всего 17 лет. По воспоминаниям самого Джорджа, основа знаменитой саксофонной мелодии родилась в голове в тот момент, когда он оплачивал проезд. В программе «Ю» Careless Whisper, Джордж Майкл.

0: одна из самых узнаваемых мелодий, песня, которая не стареет, легендарная «Careless Whisper» от Джорджа Майкла. Кстати, для записи знаменитой мелодии пробовались около 10 саксофонистов. В итоге идеально подходящим оказался студийный музыкант Стив Грегори, чье исполнение вошло в финальный вариант записи.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, здесь про музыку и любимых артистов. Сегодня у нас один из самых влиятельных исполнителей, кстати, не только исполнителей, но и авторов песен, Джордж Майкл. Известно, что, несмотря на грандиозный успех подросткового дуэта Уэм, Джордж всерьез задумывался над тем, чтобы сменить имидж кумира молодежи и привлечь более взрослую аудиторию. В 86 году состоялся прощальный концерт группы Уэм, а практически весь следующий, 87 год, Джордж Майкл посвятил написанию и записи песен для своего первого сольного проекта — альбома «Fate», по-нашему «Вера». Практически все треки он не только написал, но и спродюсировал. После выхода альбома в 87 году за первую неделю было продано около 1 миллиона копий, а в целом пластинка разошлась тиражом около 20 миллионов. Помимо прочих наград, «Fate» в 89 году получил премию «Грэмми» за альбом года. Также попал в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone». Ну а одноименная песня стала тем самым первым шагом его сольной карьеры и очень успешным суперхитом. Об успешности песен мы часто судим в том числе и по появлению каверов от других артистов. Здесь тоже можно поставить галочку. Примерно через 10 лет после выпуска песни «Fate» Джорджем Майклом американская нью-метал-группа Limp Bizkit перепела знаменитый хит в 98 году. Как и полагается, с тяжелыми гитарами и рок-звучанием.

Между прочим, эта песня помогла Limp Bizkit в становлении коллектива. Это была такая приманка для аудитории. Удивительно, но для многих из тех, кто взрослел во второй половине 90-х, песня Fate ассоциируется именно с группой Limp Bizkit. К каверам мы сегодня еще вернемся. А прямо сейчас слушаем оригинальную версию песни в исполнении самого Джорджа Майкла. Кстати, обратите внимание на органное вступление в начале трека. По замыслу артиста, это символическая панихида по его прошлому. Итак, композиция «Fate» в программе «You».

0: Кстати, песню «Fade», как и все остальные треки с дебютного альбома, Джордж Майкл записывал уже в цифровом формате. Хотя, напомню, альбом вышел в 87-м году.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня рассказываю про Джорджа Майкла, который, как мы уже знаем, из участника молодежной группы Wham довольно быстро превратился в сольного мирового артиста. И, между прочим, многие сравнивают его, например, с Майклом Джексоном или Принцем. Понятно, что у Джорджа Майкла было довольно много взаимодействий с другими большими артистами. Это касается и дуэтов, и совместных выступлений. Давайте сейчас вспомним буквально некоторые из них. Ну вот отдельного внимания, конечно, заслуживает работа с легендарной Уитни Хьюстон.

If I Told You That. «Если бы я тебе признался» или «призналась». Так называется песня «Хьюстон и Джорджа», выпущенная в 2000 году. А теперь перенесемся на стадион Уэмбли в 92-й год, где Майкл вышел на сцену с музыкантами группы Queen.

Да, это живой вокал Джорджа Майкла и исполнение хита «Somebody to Love» на концерте памяти Фредди Меркьюри. Еще один концертный дуэт Майкла — это совместное выступление с Элтоном Джоном годом ранее.

sun go down on me. Не оставляй меня во тьме или не отворачивайся от меня. Изначально Элтон Джон выпустил ее в 1974 году, но именно эта дуэтная версия, записанная на стадионе в 1991 году, мгновенно взлетела на вершины хит-парадов во многих странах. Ну и еще один удивительный союз сложился у Джорджа Майкла с королевой хип-хоп-соула певицей Мэри Джей Блайдж. Они исполнили песню «S», написанную Стиви Уандером еще в 1977 году. Кстати, вот так ее исполнял сам автор.

Ну а сейчас тот самый дуэт, который в 98-м году подарил песне особую атмосферу и привычное для нас звучание в программе «Ю». Джордж Майкл и Мэри Джей Блайдж. Композиция «S».

0: трогательная история под названием «As», где Джош Майкл и Мэри Джей Блайдж очень проникновенно говорят о том, что любовь вечна и не исчезает, несмотря ни на что. Совсем скоро продолжу рассказ о герое сегодняшней программы.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
15: Я прочитаю в глазах твоих.
14: Жека.
16: С ней вино.
14: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
17: Славные денёжки еще будут, поверь.
14: Воровайки.
18: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
14: Сбор гостей в 17:00, 18+.
19: Шоу «Дорогие гости»
20: на Ретро-ФМ.
19: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
20: Автор лучшего вопроса получает деньги.
19: «Дорогие гости».
20: Воскресенье, час дня.
19: Подробности на retrofm.ru.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз огромный привет. В программе «Ю» про музыку и про талантливых людей продолжаем разговор о гениальном певце, композиторе и большом романтике, конечно. Сегодня Джордж Майкл. Я уже затрагивал немного тему каверов на примере группы «Limp Bizkit», которая перепела песню Майкла «Fate». Теперь пришло время вспомнить немного и о других переосмыслениях его музыки. На самом деле каверы на песни Джорджа Майкла — это просто отдельная вселенная. Их очень много. Давайте сразу к делу. Одна из самых известных песен в мире, одна из самых известных новогодних песен в мире, выпущенная Джорджем Майклом еще во времена группы Wham, называется, конечно, «Last Christmas».

стоит ли удивляться, что только официальное число каверов на эту песню около 400. Реальная же цифра точно никому не известна. Но в любом случае это несколько тысяч перепевок по всему миру. Давайте послушаем некоторые из них. Ну, например, есть вот такая вот поп-R&B-версия от певицы Арианы Гранде 2013 года.

Это 98-й год и группа «Стрелки». Здесь у песни свои слова и другое название. «С Новым годом». А еще есть экзотическая версия от небезызвестного шведского музыкального проекта середины нулевых «Crazy Frog».

На все воплощения знаменитой Last Christmas точно не хватит никакого времени. Давайте немного о каверах на другие песни Джорджа Майкла. Их тоже хватает. Ну, давайте отметим буквально пару интерпретаций. Вот отличная версия хита Freedom 90 от Робби Уильямса, вышедшая в 96-м году.

Это потрясающая концертная версия песни Джорджа Майкла «Fast Love» от певицы Адель, которую она исполнила в 2017 году на церемонии Грэмми в память о Джордже. Сейчас предлагаю послушать именно эту песню, но уже в оригинальном исполнении в программе «You» Джордж Майкл «Fast Love».

0: Это песня «Fast Love» с третьего студийного альбома Джорджа Майкла под названием «Older», который вышел в 96-м году. Между прочим, именно эту пластинку многие критики считают вершиной творчества Майкла.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Итак, Джордж Майкл. Чуть раньше, сегодня в разговоре о сотрудничестве с другими артистами, я уже частично коснулся темы песен, которые Майкл перепевал. Напомню стадионную историю с группой Queen и песня «Somebody to Love», которую он блестяще исполнил вживую. Также недавно прозвучал кавер на композицию Стиви Уандера «As». Джордж Майкл исполнил ее совместно с певицей Мэри Джей Блайдж. Конечно, к этому списку можно добавить еще несколько музыкальных жемчужин. Ну, например, давайте вспомним знаменитую джазовую историю 65-го года от Нины Симон под названием «Feeling Good».

А сейчас давайте вспомним еще одних легенд — группу «Битлз». На их последнем альбоме «Let it be» 70-го года, который фактически вышел уже после распада квартета, была одна очень красивая песня, написанная Полом Маккартни под названием «The Long and Winding Road» — «Длинная и извилистая дорога».

Дело в том, что Джордж Майкл в 99 году блестяще исполнил эту рок-балладу в качестве трибьюта Линде Маккартни, жене Пола Маккартни. Сейчас мы послушаем то самое выступление «The Long and Winding Road».

0: Знаменитый хит группы Beatles «The Long and Winding Road» в шикарном исполнении Джорджа Майкла. Кстати, напоминаю, про Beatles есть отдельный выпуск программы «Ю», который всегда можно переслушать в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаем вспоминать легендарного исполнителя и автора песен Джорджа Майкла. Сейчас расскажу еще об одной его знаковой песне. Это композиция Freedom 90, «Свобода» версии 90-го года. И вот здесь как раз и нужно кое-что уточнить. Дело в том, что у Майкла есть еще одна песня с похожим названием, которая называется просто Freedom, без уточнения года. Она вышла еще во времена дуэта Wham в 84-м году.

Это энергичная молодежная история, которая в свое время тоже была достаточно успешной. Но нас сейчас интересует совершенно другая песня с практически одинаковым названием, которую Майкл выпустил в 90-м году. Чтобы не было путаницы, после Freedom он добавил 90, то есть 90-й год. Известно, что к началу 90-х наш герой достиг очень больших высот и признания. Но за популярностью скрывалась глубокая личная драма. Джордж Майкл чувствовал себя заложником собственного глянцевого образа. Его сильно угнетало постоянное внимание прессы и жесткие рамки, в которые его пыталась загнать звукозаписывающая компания. Музыкальные боссы требовали от него бесконечного повторения коммерчески успешной формулы. Больше ярких клипов, больше коммерческого блеска. Но сам Джордж хотел говорить своим слушателям на более серьезном языке. В 90-м году он выпустил второй сольный альбом с говорящим названием «Listen Without Prejudice» — «Слушайте без предубеждения». При этом он полностью отказался появляться на обложке диска и сниматься в собственных видеоклипах, считая, что люди должны оценивать музыку, а не его внешность. Конечно, это, мягко говоря, не устроило звукозаписывающий лейбл. Но как же продвигать главный хит альбома без участия самого исполнителя? Джордж нашел гениальный выход. Он пригласил для съемок в клипе самых культовых, самых востребованных топ-моделей той эпохи. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту и других. В видеоролике на песню Freedom 90 красотки просто открывали рот под его песню. А на заднем плане символично сгорала культовая кожаная куртка из эпохи альбома Fate. Что касается некоторых особенностей звучания, можно отметить, что ритмическая основа очень похожа на ту, что звучит в песне «Funky Drummer» известного фанк-исполнителя Джеймса Брауна.

0: слабо.
1: Конечно, Джордж Майкл не единственный артист, который использовал ритм из композиции «Funky Drummer». Но он точно пришелся кстати и талантливо воплотился в его песне «Freedom 90».

0: Freedom 90 – одна из лучших темповых песен альбома Listen Without Prejudice Джорджа Майкла, вошедшая в список 500 лучших песен всех времен по версии Rolling Stone.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Ну что, продолжаем. Сегодня об одном из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории музыки – Джордже Майкле. Прежде чем объявить следующую песню, предлагаю вам самостоятельно догадаться, о какой именно работе идет речь. Это будет несложно. Сейчас давайте послушаем фрагмент композиции одной очень известной отечественной группы.

Итак, все правильно. Это песня «Здравствуй» от группы «Руки вверх» и Сергея Жукова. И хотя работа не является официальным кавером той песни Джорджа Майкла, о которой многие сейчас, конечно, догадались, но мы-то все понимаем, мы-то слышим. И что мы слышим? Ну, конечно, ту самую мелодичную, трогательную и очень узнаваемую «Jesus to a Child». Продолжая тему перепевок известного хита, давайте вспомним еще одну версию, которая прозвучала уже на языке оригинала, но в исполнении также нашего артиста.

Это Jesus to a Child и Александр Панайотов. В 2021 году он исполнил легендарную песню в шоу «Точь в точь» на Первом канале. Его версию тогда высоко оценило жюри и зрители. Помимо этого, в мире существует достаточное количество инструментальных записей этой удивительной красивой песни. Ее сыграли несколько известных оркестров мира.

Вот такая грандиозная симфоническая версия. Это фрагмент исполнения «Jesus to a Child» одним из ведущих оркестров Великобритании, Королевским филармоническим оркестром. Запись была выпущена в 1998 году. Ну и, конечно, с большим удовольствием сейчас поставлю песню в оригинальном авторском варианте в программе «You». Тот самый голос, та самая неповторимая манера исполнения. Джордж Майкл, «Jesus to a Child».

0: Легендарная «Jesus to a Child» 96 года. Между прочим, Джорджу Майклу понадобилось всего лишь около часа для того, чтобы написать этот шедевр.
1: Реклама.
2: Все инструменты «Ру» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «Ру» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Сегодня в программе «Ю» про артиста, имя которого очень прочно вписано в историю мировой поп-культуры. Многие песни Джорджа Майкла стали настоящей классикой, которая продолжает вдохновлять не только слушателей, но в том числе и многих артистов по всему миру. Сейчас немного цифр. За свою карьеру Майкл продал более 100 миллионов записей альбомов по всему миру, а по некоторым оценкам около 120 миллионов. Ну, например, одна только его дебютная сольная пластинка «Fade» разошлась тиражом свыше 25 миллионов копий. В копилке Джорджа Майкла две престижнейшие премии Грэмми и множество других наград, включая 4 премии MTV Video Music Awards. В 2023 году его имя включили в зал славы рок-н-ролла. Но главное его достижение — это, конечно, бесконечная любовь миллионов слушателей по всему миру. При этом его карьера не всегда выглядела гладко. Были довольно длительные перерывы в работе и создании песен. В начале 2000-х, после долгих творческих исканий, он вернулся с альбомом Patience. Именно на этой пластинке вышел сингл под названием Amazing. Это один из последних крупных хитов Джорджа Майкла, в котором есть и фирменное звучание артиста, и запоминающаяся мелодия, и атмосферные аранжировки. В общем, это был тот самый Майкл, по которому успели соскучиться многие поклонники. Именно этот трек 2004 года прозвучит сегодня в финале. Джордж Майкл, песня Amazing. В следующую субботу будет еще один артист или группа, про которую хочется узнать побольше. Пожелания оставляйте во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях с пометкой программы «Ю». Не забывайте, что любой выпуск можно переслушать в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Доброго дня, друзья, с вами Ретро ФМ, меня зовут Олег Орлов. Добро пожаловать на Филичиту, это время ваших приветов и поздравлений. Напомню, как вы можете их до нас донести. Телефон 232-4883, код Москвы 495, смс-портал, короткий номер 5533. Напомню, что ваша смс-ка должна начинаться со слова Ретро ФМ. Только смс-ка это касается, друзья. Электронная почта filichita@retrofm.ru. На нашем сайте в интернете есть специальная форма для отправки сообщений. Конечно же, работают наши мессенджеры. Пишите, мы начинаем.

0: помните, друзья, до тех пор, пока мы верим в свою мечту, ничто не происходит в нашей жизни случайно. Так что, продолжая мечтать, прямо сейчас делали это под одну из лучших песен группы Eurythmics. Кто мечтал, хорошо, не мечтал, просто хотел или планировал передать свой привет или поздравить кого-либо на всю страну, думаю, уже вы отправили свое сообщение к нам к Ильичту. Иду разбираться. Ну вот, например, дорогой Ретро-ФМ, передайте привет в СНТ Лесок моей любимой маме Нине, сестренке Адуське и соседу Тахиру. Мы сидим и распиваем чай на природе, наслаждаемся свободой и тишиной. Желаем всем здоровья, отличного настроения и любви. Дочь, сестра и соседка Агата. Здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Поздравляем любимого сыночка Рому Горулева с 10-летием. Желаем ему здоровья, новых побед и свершений. Очень любим. Семья Луценко, Фроловых. Присоединяемся к этим пожеланиям. Из города Пружаны Брестской области летит поздравление с днем рождения Нагорному Максиму. Поздравляют его мама Ира, папа Гена и сестра Виктория. Желаем в твои 20 лет счастья, здоровья и успехов на жизненном пути. К поздравлениям с любовью присоединяется семья Нагих, а также передаем пламенный привет и говорим огромное спасибо сотрудникам Ретро-ФМ за подаренную радость. Ой, спасибо, друзья, очень приятно, весело вам отпраздновать семейный праздник. Максиму наилучшие пожелания, пусть у него все будет замечательно.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро-ФМ.

0: Делимся хорошим настроением, передаем приветы, поздравляем родных, близких, друзей с праздниками и слушаем любимую музыку. Это Феличита на Ретро-ФМ. Добрый день, передаю привет моим родным, супруге Зульфие и дочурке Самирочке с долгожданными выходными. А Самирочке еще и поздравления с получением аттестата и сдачей документов. Надеемся на поступление в колледж. Ваш супруг и папа Рустам. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому супругу Михаилу из Ростова-на-Дону. Он сейчас моет окна. Он большой молодец, и я его очень-очень люблю. Подпись Елена. Дорогая любимая Феличита, передаю привет родным и любимым. Спасибо, что вы у меня есть. Какая бы ни была погода, мы отдыхаем и трудимся вместе на любимой даче. Ваша Ульяна из Челябинска. Здравствуй, любимая Ретро-ФМ. Передаем привет с Лужских болот Ленинградской области. Мы сгоняли за морожкой, а сейчас будем печь пирог. Передаем привет всем слушателям, желаем всем добра и хорошего настроения. Круг друзей и Екатерина из Луги. Представляю, какой вкусный и воздушный у вас получился пирог. Точнее, получится, как некоторые песни, что звучат на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро-ФМ.

0: армяне. Надеюсь, погода, та, что установилась за вашим окном, сегодня всячески благоволит прогулкам на свежем воздухе, да под хорошую музыку. Продолжается Филичита на Ретро-ФМ. Здравствуйте, хотелось бы передать пламенный привет своему мужу Александру Кобзеву из города Рубцовск, Алтайского края, который сейчас, отдыхая на даче, готовит салат, пишет нам Татьяна. Ну, совмещает приятное с полезным, получается, это же здорово. Хорошего вам отдыха. Добрый день, Олег. Сегодня день рождения отмечает наша племянница Юлия Чернышова из Краснодарского края. Мы всей семьей от души хотим поздравить ее и пожелать всего самого доброго и светлого. Пусть в жизни будут только счастливые моменты. Семья Маевских, город Омск. Юлии наилучшие пожелания. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Передаю привет и пожелания хорошего настроения моей доченьке Елизавете, мама Таня из Тамбовской области. Передаю теплый сердечный привет из солнечного Узбекистана всем слушателям Ретро-ФМ от Валентины. Хочу пожелать всем прекрасного настроения, любви и душевного тепла. Пусть любимые песни согревают сердца и дарят самые светлые воспоминания. Ну, через несколько минут наши любимые песни продолжат выполнять эту очень важную задачу.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Едем по СНТ 25 лет в ЭЦМ. Вечером встречаемся. Далее хочу поздравить супругу Максима Иванова с днем рождения. Желаю всего самого лучшего. Мы тебя очень любим и обнимаем. Супруга Юлия, СМС-ка из Рязанской области. Из Волгоградской пара сообщений. Поздравляем нашего любимого сына Руслана с получением аттестата. Мы рады за тебя. В добрый путь, мама и папа. Поздравляю своего любимого мужа с 45-летием. Люблю тебя очень сильно. Мы с тобой неразделимы уже 20 лет вместе. Спасибо, что ты у меня есть. Добрый день. Передаю привет любимому мужу, а также сестренке Танюшке и Ивану. Готовим ужин. Ждем вас. Дожди закончились. Солнце, красота. Из Первоуральска пишет Анастасия. Из северной столицы СМС-ка. Добрый день. Привет передаю мальчику Антошке. Пусть тебе всегда будет 35. С наилучшими пожеланиями. Ну, а мы присоединяемся. Поздравляю своего самого любимого мужа Андрея с юбилеем. Ты самый лучший муж и папа. Мы тебя все любим. Брат и его жена тоже в теме. Ну, а Ретро FM присоединяется с наилучшими пожеланиями. Далее, друзья, милая мамочка, бабушка, мы поздравляем со всей теплотой с днем рождения тебя. Пусть только радость тебя окружает. Счастливой будь и здоровой всегда. Дети, внуки, город Чита. Сообщение от Анны. Далее, Наденьку из города Курган, поздравляю с днем рождения, сыночка. Желаю всем здоровья, счастья, успехов, любви, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Оксана подписалась из Владивостока. Ну и близкий круг и ретро-чартовцы, собственно, присоединились.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: чего только не сделаешь ради своей любимой. Чему свидетельство эта музыкальная история. А заодно и музыкальный привет всем, кто предпочитает.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
6: 12+.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Ретро-ФМ.

Служба доставки приветов и поздравлений продолжает трудиться на Ретро FM с повышенной нагрузкой. Держим высокий ритм прямо сейчас благодаря этому бодрому хиту «Фэнси». Далее к вашим сообщениям, друзья. Для моей внучки Любани на Кубани передайте привет и пожелания хорошего отдыха. Оксана из Курганинска пишет. Передали, идем далее. Любимое радио, передайте привет любимой теще Татьяне Ивановне и жене Лизе. Мы на даче, пишет Александр. Ретро-ФМ, добрый день. Передаю огромный привет своим любимым людям. Наталье и Елене Хисамеддиновым. Я вас люблю. У нас наконец-то нет дождя. Ура! Радуется погоде Екатерина из города Красноуральск. Добрый день и привет из Калининграда. Хочу передать привет вашей доброй компании и всему СНТ «Ветерок-2» от Елены Митренковой. Всем хорошего настроения, несмотря на плохую погоду. Ну, извините, не всем вы.

0: выходные повезло с погодой. Зато вы, калининградцы, на днях жарой попользовались сполна. Далее. Здравствуй, любимая РетроФМ. Передаю привет из Хабаровска. Мы сидим на даче, у нас шашлычок, коньячок, костерок. И у нас прекрасное настроение, которое создает музыка РетроФМ. Я передаю привет подругам Анечке, Олечке, Ульяночке и самому главному шашлычнику Димочке. Ну и, конечно, любимому радио РетроФМ. С любовью, Анна Осадченко. Ох, как же мне сразу на дачу захотелось. А мне еще несколько часов работать.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Есть точка зрения, что 3 недели на море слишком много. Хватит и 2 за глаза, а то и 10 дней. Впрочем, любители пляжного отдыха могут и поспорить, и правильно сделают. Я, кстати, встану на вашу сторону, друзья. А далее встаю на сторону тех, кто отправил свои смски и ждет, когда же я их зачитаю. А вот, собственно, я этими займусь прямо сейчас. Из Иркутской области короткое сообщение. С днем рождения, Илья, тебе 23. Ну и, конечно же, наилучшие пожелания. Далее поздравляем мамочку Лазареву Наталью Валентиновну с днем рождения. Желаем тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья и долгих лет жизни. Поблагодарим ее за любовь и заботу. Семья Лазаревых и Шуваловых. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому таксисту на серой Лада Гранта из Череповца. Он всегда слушает только ретро-ФМ. Ни гвоздя, ни жезла вам, Александр. Добрый день, мы сейчас на даче в Саратове. Передаем всем привет. Отмечаем день рождения моего лучшего мужа Андрея. Ему 45. Купили много раков, пивка холодного. Брат и его семья тоже передают поздравления. Мы все любим тебя. Самый лучший отдых на даче в Марксе. Поздравляем. Так, это уже было. Передаю привет своей самой лучшей на свете жене Елене, которая сейчас готовит вкусный обед. Пишет Александр из города Красноармейск. Любимое радио, передайте привет моей любимой жене Танечке Ждановой. Она пропалывает грядки. Село Холмогоры. Илья подписался. Передано. Идем дальше. Поздравляю своего тестя Алексея с днем рождения. Счастья, здоровья и удачи. Желает Данила. Огромный привет всем садоводам из Искателя. Петру Дмитриевичу скорейшего выздоровления. Антонине сил, терпения, здоровья. Марина, город Нижний Новгород. От Артура из Москвы смс-ка. Передаю Егору Черемше привет. Удачной ему дороги в Германии. Надеюсь, он доедет без проблем. Тихо, не спеша. Мы тоже немножечко притормозим.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Ну и несколько сообщений еще успею прочитать. Далеко не все, но тем не менее. Здравствуйте. Хочу передать привет моему мужу Роману, который сейчас занимается ремонтом и слушает вашу замечательную радиостанцию. Мусенька, я рядом, ты у меня самый лучший мужчина на свете. Твоя жена Надежда, Санкт-Петербург. Здравствуйте, поздравляем нашего сына с днем рождения, Артема Руслановича. Папа, мама, бабуля Надежда и дедуля Владимир. Желаем ему побед, достижений, чтобы все получилось с поступлением в ВУЗ. Мы тебя любим и всегда рядом, поддержим во всем. Ксюша, с днем рождения, пусть все задуманное легко сбывается, каждый день радует, а рядом будут только самые надежные и любимые люди. Очень хочется, чтобы этот год принес тебе кучу поводов улыбаться. И передайте, пожалуйста, огромный привет всем ретровцам и радиоведущим Ретро-ФМ. Вы делаете день светлее и веселее. Спасибо вам за это, пишет Людмила из города Первоуральск. Спасибо, Людмила, большое за теплые слова. Спасибо всем нашим радиослушателям, что вы у нас есть, ведь Ретро-ФМ работает для вас. Вот на этой ноте завершим сегодняшнюю филичту. Следующий час приветов и поздравлений завтра в это же время.

0: Сьюзи Кватро и Крис Норман на Ретро FM. Их замечательный дуэт и песня, спетая музыкантами со слепительными улыбками. Кстати, как выяснили соотечественники Криса Нормана, наши любимые британские ученые, количество зубов напрямую зависит от материального положения. Чем богаче человек, тем ослепительнее его улыбка. Надо же, мы не знали. Кстати, недавно видел новость в интернете, что один из наших бывших политиков и экономистов, проживающих ныне в Англии, написал статью для одного научного журнала в качестве независимого британского исследователя. Мне кажется, британские ученые уже не те. 15:21 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения, хороших выходных под музыку Ретро FM. Впереди у нас поющие гитары и группа «Белый орел».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
2: FM. Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
13: Я прочитаю в глазах твоих.
12: Жека.
14: С ней вино.
12: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
15: Славные денёжки еще будут поверить.
12: Воровайки.
16: А я такая из Ростова.
12: Сбор гостей в 17:00, 18+.
17: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo.
18: 15+.
17: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ и лето.

0: Прекрасно можно понять героя этой песни. Бывает, что не везет. Что бы ты ни делал. Кто-то из современников сравнил удачу с Wi-Fi. Ловит только в одной комнате, постоянно отключается, когда нужнее всего. Поющие гитары на Ретро-ФМ. Ну, а через 3 минутки нам споют Игорь Николаев, группа Аха и Ингрид. 15:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро

0: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Ретро-ФМ.

0: Очень надеюсь, точнее даже уверен, что участники нашего круиза Retro-FM, который стартует совсем скоро, смогут быстро друг с другом познакомиться и станут единым коллективом, коллективом единомышленников. С 18 по 28 июля радиослушатели, выигравшие путевки в эфире нашей радиостанции, отправятся в невероятное 10-дневное путешествие в Турцию и Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, обязательно расскажем в эфире и в социальных сетях Retro-FM. Следите за нашими новостями, будет интересно. 15.49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хороших выходных.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Интернет-поток. Retro-FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е.
7: 12+.
8: Retro FM.

She says, I think I'd better

0: Лучше все-таки двигаться от печали до радости, а обратную дорогу вообще забыть. Ну, учитывая, что трудовая неделя уже завершилась, на календаре суббота, значит, движемся в правильном направлении. Углубляемся в выходные под песни любимых артистов. Юрий Антонов только что был на Ретро-ФМ, а совсем скоро будем подпевать Мадонне и Жене Белоусову. 16:20. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного летнего настроения под песни любимых артистов.
1: Реклама.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королёва 1D.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как говорит одна моя знакомая, в гости приходят не только поесть, но и посмотреть, как хозяева живут. И, кстати, радушные хозяева всегда за хороших гостей. Как Ретро-ФМ, например. Каждое воскресенье в 13:00 в нашем эфире шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звездам шоу-бизнеса, кино, спорта, телевидения приходится отвечать на неожиданные, подчас коварные, даже смешные вопросы, которые задаете вы, друзья, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы их зарабатываете. Если заинтересовала вас такая ситуация, тогда оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А завтра в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в это воскресенье в 13:00. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и

0: Минюкин и Ю. ОГРН П 325-619-600-156-873.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 69 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: «Ретро-ФМ».

0: Те, кто беспрекословно следует совету беречь женщин, во всяком случае, большинство из них наверняка проживают во Франции. Иначе тамошние мужчины не говорили бы, если женщина виновата, попросите у нее прощения. Милен Фармер – одна из самых ярких представительниц французской поп-музыки. С нами здесь на Ретро-ФМ в 16:49 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Хороших выходных, друзья, в компании с любимыми артистами.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: ура, ура! И мы тоже отдыхаем. Радуемся вместе с героями этой песни. Группа Bonnie M. Радуемся выходным, радуемся лету. Пусть и не у всех в эту субботу погода солнечная и сухая, бывает, зато у всех появилась прекрасная возможность слушать любимую радиостанцию везде, где бы вы ни находились. А все благодаря нашему новому приложению «Радио Хаб». Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это совершенно бесплатно и без регистрации. В общем, ищите и скачивайте «Радио Хаб» в магазинах приложений. Запускайте и слушайте «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
4: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Неврология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: или нет?
1: Ностальгическое погружение в детство обеспечило многим из нас песни из фильма «Большое космическое путешествие», которую исполнили юная актриса Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей в той картине. Солист вокально-инструментального ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. 17:34 в столице. Впереди на Ретро ФМ Игорь Николаев, Dire Straits и группа Roxette.
2: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро ФМ.
4: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
16: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
17: Ретро FM.
5: Ретро FM.

0: Между прочим, сама жизнь – отличная мельница. Жаль, что иногда она перемалывает не только проблемы, но и наши нервы. Берегите нервные клетки, друзья. Говорят, они не восстанавливаются. А восстановить силы после напряженной трудовой недели в выходные нам помогают песни любимых артистов. Игоря Николаева в эфире Ретро-ФМ уже очень скоро сменят Сиси Кетч, а также дуэт Пола Саймона и Арта Гарпанкила. 17:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного субботнего вечера.
1: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Хоть и говорят, что браки заключаются на небесах, но платить по многим счетам приходится на земле. Главное не увлекаться жалобами и претензиями, ведь жизнь не особо жалует тех, кто постоянно жалуется на нее. Давайте делать ей комплименты, глядишь, и ее отношение к нам заметно улучшится. Тем более под отличную музыку, что звучит на Retro FM. Это Bad Boys Blue, новая порция любимых хитов. Не за горами, в столице 18-19. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Это точно город?
5: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости»
2: в воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Патрисия Касс на Ретро-ФМ, как всегда, немного загадочно и слегка меланхолично. Не знаю, грустят ли производители французского шампанского по поводу того, что у нас в стране их продукция шампанским с недавних пор называться не может, а вот нам игривого настроения минутки через три добавят лучшие хиты Тины Казанс, Криса Дебурга и песни из мультфильма «В синем море в белой пене» в столице 18.35.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе.
4: Каждый день
1: ровно в 21.00. Вечеринка.
5: Реклама.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 8 июля. Нектарины 149 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Как считают оптимисты, иногда достаточно нескольких часов счастья, чтобы потом терпеть разочарование, которое подкидывает нам жизнь. Хотя в идеале, конечно, лучше и вовсе обойтись без разочарований, ну или хотя бы свести их количество к минимуму. Я, Олег Орлов, обещаю вам далее на Ретро-ФМ максимум отличной музыки. Всем желаю приятных выходных и спешу присоединиться к вам, товарищи отдыхающие. До конца этого часа еще послушаю вместе с вами группу Queen, ансамбль «Здравствуй, песня». А далее музыкой на Ретро-ФМ будет заведовать Тимур Соколов, столица 18.48.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Мама скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.life».

0: Абба, СОС. Если кого-то срочно нужно спасать от скуки и нахлынувшей внезапно грусти, то я тут. И сейчас все исправлю. Тимур Соколов с этой минуты у микрофона. До полуночи буду ставить вам только лучшую музыку, проверенную не только временем, но и лично мной. Сиси Кейч и Modern Talking скоро придут к вам на помощь. Ну а срочную экстренную окажет группа Кино.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер два. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Ретро FM.

0: Пока Сиси Кейдж развлекала вас своим диско-хитом Big Time, интересную новость тут подвезли. Имя Макс впервые за долгое время выпало из топ-5 популярных мужских имен. В 2023-м имя Максим было на третьем месте. В 2024-м, 2025-м на четвертом, а в 2026-м опустилось на шестое и продолжает терять популярность. Но! Есть у нас один Максим, который не теряет своей популярности и каждое воскресенье, наоборот, ее прибавляет, причем не только себе, но и всем гостям, которые к нему приходят. Максим Ковалевский, ведущий шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ, приглашает вас в это воскресенье на встречу с очередным гостем, а вернее гостей, которой вы можете задать вопрос и выиграть деньги. Как? Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну а саму программу слушайте в 13.00 по Москве. В это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ап, и тигры у ног моих сели. Вот так и с проблемами нужно поступать, друзья, чтобы не вы их боялись, а не вас. Михаил Боярский на Ретро-ФМ. Далее послушаем Тоту Кутуни и группу Битлз. 19:50 в Москве. Всем отличного субботнего вечера.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Эндулин. Кровля на все руки.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: пока вы наслаждались этой прекрасной песней от Белинды Карлайл, тут новость в очередной раз интересную обнаружил. Ученые развеяли миф об интеллекте блондинок. Как показало последнее исследование, у блондинок, на минуточку, самый высокий показатель IQ среди женщин. На втором месте девушки с русыми волосами, а у представительниц с рыжими и черными волосами были зафиксированы более низкие показатели. Так что, блондинки, ликуйте. Сегодня ваш день. Юрий Антонов совсем скоро продолжит тему, но уже в общем смысле, про женщин в целом. Послушаем песню «Берегите женщин», а чуть раньше появится диджей Бобо.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Легендарный Тарзан Бой. Не тот, который у Королёвой, а тот, который по деревьям прыгал и кричал своим фирменным криком. На сей раз от проекта Балтимора. Ну и давайте поскорее выбираться из джунглей, пока нас тут не съели. Домой! К родным русским девчонкам, о которых нам совсем скоро споет группа «Комбинация».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
11: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные денёжки еще будут в побед.
1: Воровайки.
13: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: «I love to hate you». От любви до ненависти, как известно, всего один шаг, а вот до вечеринки RetroFM и шагать не надо, потому что она придет к вам сама уже через несколько минут. Так что готовьтесь, впереди вас ждет зажигательный микс лучших танцевальных хитов, проверенных временем. За пультом я, Тимур Соколов, зажжем так, что мало не покажется, обещаю. В 21 час стартуем, ну а до этого еще успеем послушать команду Starship и песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что чем больше попа женщины, тем женщина умнее. Так что, дамы, не торопитесь худеть. По данным экспертов, у обладательниц бразильской попы больше кислот омега-3, которые способствуют развитию мозга. Выходит, что Дженнифер Лопес у нас не только красивая, но и очень умная. Прям фантастическая комбо. Let's get loud! Сделайте звук громче. Далее в живом миксе «Бананарама» и «Бонни М». Это вечеринка «Ретро-ФМ». Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные дни еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Вечеринка «Ретро-ФМ».
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
10: За 4 моря, за 4 солнца.
8: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: The Long Train Running. Это Doobie Brothers на вечеринке Retro FM с песней про поезд, который мчит нас вперед и только вперед навстречу к светлому танцевальному будущему. Кстати, слушать нас можно теперь абсолютно везде и в поезде, в том числе благодаря новому приложению Radio Hub. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились, в любой точки мира.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

эфире вечеринка Ретро FM.

Вся прелесть и уникальность вечеринки Ретро ФМ заключается в том, что под нас можно не только танцевать, а еще и подпевать тем хитам, которые звучат в эфире. Как это, уверен, было только что с песней стюардессы по имени Жанна, которую я... Думаю, вы все хорошо знаете и подпеваете вместе с нами. Далее подпевать будем гостям из будущего. Это вечеринка Ретро ФМ. Танцуем дальше.

Такие песни противопоказано служить, сидя на месте. Так что давайте, вставайте, зажигайте и танцуйте вместе с нами на вечеринке Ретро-ФМ. Далее в нашем живом уникальном миксе Сесикетчи Дмитрий Маликов, а еще London Beats и Tom You Bring on the Sun.

0: удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: Завтра в нашем городе, по данным Яндекс.Погоды, возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 69 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Royal Gigolos обновили классику и как следует раскачали эту субботу. Никуда не уходите, дальше будет еще горячее. Впереди Samantha Fox и команда «Молоко» с легендарным хитом «Sing It Back». Это вечеринка Retro FM. Танцуем дальше.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

Тома не выходит из дома, потому что ей дома хорошо, в компании вечеринки Retro FM. И ходить никуда не надо. Доставляем танцы на дом в любую точку мира. Дальше и Тома, и все мы будем зажигать под Ace of Base и группу Робески. Ну а чуть раньше о своем существовании напомнят Иванушке, который по-прежнему International.

0: За розовым морем нас ждет новый день, который вы встретите в компании Дмитрия Майорова. Я же Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь, друзья. До завтра. Всем желаю отличного вечера и его продолжения в компании Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

Прекрасная половина человечества, как всегда прекрасна. Примерно такая мысль у Хулио Иглесиаса не только последние три минуты на Ретро FM, а вообще десятки лет с момента выхода этой истории на музыкальные просторы. Случилось это в далеком 78-м году. Давненько. Что ж, до нашего актуального времени, то 19 минут первого столицы. Продолжаем с вами отдыхать. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто музыкально впереди на Ретро FM, Роксет и Наталья Ветлицкая.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Очередная мощная магнитная буря. Звучит это явно не мощно, а очень не очень. Особенно для метеозависимых. Геомагнитная обстановка продолжает быть и оставаться напряженной. И, сейчас вторая по силе с начала года магнитная буря. Что, держимся? К нам на Retro FM музыкально держит курс и приближаются Аха и Доктор Албан. В столице 0 часов 35 минут.

Еще вчера был день отдыха от любых праздников, был такой разгрузочный день, а сегодня все по новой, по классике. Отмечаем, празднуем приглянувшиеся, если что-то приглянется, конечно. Сегодня 5 июля отмечается Международный день трудоголиков, День работы без рук и Всемирный день бикини. В целом не густо. В столице 0 часов 49 минут. Это Ретро FM, это Альфа Вилли Буни. На ближайшее.